Солнце любовь не отсвечивает, готова в канун любовь не отсвечивает, и в полный день соответствует.